Александр Бородин, Симфония гамар 2, Си минор, Дюцазнакан, Катаруме, Лондони симфоник на Вагахумба, дирижер Жан Мартинен.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Эдвард Мирзоян симфоням ларейн навагахмби ев литаврнери хамар, катаруме Хаястани петакан камерейн навагахумба, дирижер Арам Гарабекян.

0: BFM и на Съмек Евмек.
1: Фредерик Шопен, Фантазия, фа минор, опус Карасун Инна, катаруме Клаудио Араун.

0: FM 91.5.
1: Антон Брукнер, Симфония Гамар Инна, Ре Минор, Арачин Мас, Катарума Чикаго и Симфоник Новогахумба, дирижер Джордж Шолти.

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Фредерик Шопен, Фантазия, Фа минор, опус Карасун Инна, Катаруме, Клаудио Араун.